0: Маша Стрельцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех в эфире Первого областного радио, всех, кто с нами уже давно, и всех, кто к нам только присоединился, может быть, только-только проснулись вы, и мы вам тоже очень рады, дорогие друзья! Продолжаем заряжать вас сегодня, в воскресенье, на потрясающее музыкальное и позитивное настроение. И вот смотрю в наш плейлист, а далее в эфире такая песня, что строчки «Проснись и пой» становятся вполне конкретной инструкцией к применению. Далее «Чай вдвоем», «Просто друг», «Проснись и пой».

звездный прогноз для знаков зодиака прямо сейчас в эфире Первого областного. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны, ваша энергия на высоте. Направьте ее на важные дела и не бойтесь перемен. Тельцы, уделите внимание дому и финансам. Создание уютной атмосферы поднимет настроение. Близнецы, сегодня важно найти баланс между общением с людьми и личным покоем. Раки, будьте внимательны к словам и действиям окружающих. В них может скрываться важный знак судьбы. Львы, возможно, суматоха с самого утра. Она вас взбодрит и заставит собраться. Отбросьте все сомнения и уверенно идите к намеченной цели. Девы, внимание к деталям поможет завершить текущие задачи. После обеда мысли станут яснее. Это отличное время для планирования недели. Весы, звезды советуют сегодня побольше гулять и баловать себя приятными тратами. Звучит прям как план. Скорпионы, интуиция подскажет верные решения. Напряжение лучше всего снять через спорт и активную уборку. Стрельцы, расширяйте кругозор через новый опыт и получение знаний. День подходит для духовного поиска. Козероги, ваши усилия приведут к видимым результатам и успеху. Благоприятный день для работы с финансами. Водолеи, креативность, инноваторский подход будут на пике. Не бойтесь продвигать даже самые необычные идеи. Рыбы, сегодня идеальный день для самопознания, отдыха и восстановления внутренней гармонии. Это был звездный прогноз на сегодня. Всем знакам зодиака желаем прекрасного настроения. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: мы с вами тоже летим вперед, как кометы, продолжаем нашу музыкальную волну. Совсем скоро продолжится наш плейлист, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 августа, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20. В Ногликах также сегодня осадков не предвидится, до 16 градусов со знаком плюс. В Поронайске плюс 15, небольшой дождь пройдет сегодня. В Красногорске также временами дождливо и 21 градус тепла. В Макарове обещают до плюс 16, временами осадки. В Долинске также дождливо временами и до 26 градусов со знаком плюс. В Охотском сегодня также плюс 26, осадков не предвидится. В Корсакове тоже сегодня погода без осадков и 24 градуса со знаком плюс. В Аниве воздух прогреется до плюс 29, осадков сегодня не предвидится. В Малокурильском также сегодня обойдемся без осадков и 23 градуса со знаком плюс. В Южно-Курильске синоптики нам обещают до плюс 27, осадков сегодня не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня днем также обойдемся без осадков. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
8: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
9: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
8: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
9: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических.

0: физических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно.
2: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно, живи!
3: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Вот так незаметно пролетело время, и пора нам с вами подводить итоги нашей игры. Стоп-кадр. Загадала для вас сегодня один фильм, очень известный, очень его люблю. И многие из вас, конечно, догадались, дорогие друзья, что это кинокартина «Голодные игры». Потрясающая серия фильмов, там, по-моему, уже целых 5 частей. Если мне память не обманывает, можно вечерком как-нибудь пересмотреть эту серию и погрузиться в вот такой интересный напряженный киномир. И давайте к самому интересному перейдем с вами. Кто же сегодня тот самый счастливчик, который 12-м по счету написал верный ответ? И счастливица у нас девушка по имени Мария с очень патриотичной аватаркой. Сахалинская область там изображена. Мария, мы вас поздравляем. Совершенно прекрасно, что у вас такая патриотичная аватарка. Может быть, это ваш талисман удачи. И сегодня именно вы забирайте два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Отправитесь, возьмете кого-нибудь с собой за компанию, посмотрите что-нибудь свежее, тем более, что посмотреть сейчас есть что. Друзья, если вы сегодня точно так же, как и Мария, догадались совершенно точно, что это «Голодные игры», но 12-м по счету не стали, не расстраивайтесь абсолютно, потому что сегодня мы еще с вами сыграем. Ближе к вечеру открою вам завесу тайны, что ближе к вечеру состоится у нас игра «Сорви маску». Загадаем для вас известную личность, и чтобы первым узнавать обо всех наших играх, розыгрышах и, конечно, разных активностях, советуем подписаться на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте «Радио АСТВ». Там обо всем рассказываем в самую первую очередь. Ну и, конечно, дорогие друзья, обязательно участвуйте в следующий раз. Каждые выходные мы играем и радуем вас подарками. Ну а пока продолжим наш музыкальный плейлист.
0: Топ-кадр на радио АСТВ.

0: этот музыкальный час вместе с Сагдианой и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах полдень.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех и каждого в эфире Первого областного радио. 12 часов и 2 минуты, время Сахалинское. Уверена, мы с вами зашагнули уже в этот музыкальный час и продолжаем сегодня, 23 августа, заряжаться на прекрасное позитивное настроение. Да, вот 23 августа на календаре, и все-таки дата эта нам на что-то намекает, на что-то не очень приятное, может быть. Конечно, последняя неделя лета у нас с вами осталась, но это совершенно не повод для того, чтобы унывать. Я предлагаю, напротив, нам с вами вот так зарядиться сегодня, вдохновиться на то, чтобы эту последнюю летнюю неделю максимально ярко, максимально сочно, тепло прожить и каждым летним солнечным деньком еще насладиться. Ну, на Сахалине, мне кажется, что лето календарное не заканчивается 31 августа. Наоборот, в сентябре как будто все только начинается. Ну, вот с помните, до августа лето-то нас не очень и баловало солнечными деньками, а вот в августе задало жару, и хочется верить, что в сентябре эти летние теплые дни продолжатся, и продолжим мы с вами счастливо ездить на море, но пока есть такая у нас возможность, лучше ее, конечно, не упускать, наслаждаться солнечными деньками, впитывать максимально витамин D, прогреваться максимально, насколько это возможно, дорогие друзья. Ну, а мы продолжим согревать вас в эфире Первого областного снова самой лучшей, самой громкой музыкальной подборкой. И двигаемся с вами только вперед. Далее в эфире Lock Dog. Громче, чем гроза, вместе с Макан делаем погромче наши приемники.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

предлагаю записать себе такую инструкцию, когда у вас спрашивают, как дела, отвечать лучше всех, и все, сразу все вопросы отпадают. Ну, вообще, на самом деле, очень позитивная такая установка от Beerwulf для нас с вами, дорогие друзья, берем на заметку. А я к вам вот с какой информацией. Свежий тренд в социальных сетях. Придумали новый способ приготовить мороженое из подручных средств, причем такое довольно ппшное. Делают мороженое из арбуза. Уже ранее этим летом вирусился тренд на мороженое из свежих фруктов. Брали арбуз или дыню, замораживали в морозилке и туда добавляли сливки, и активными движениями ложки взбивали все это вместе. Получалось такое сливочное мороженое. Новый же вариант, это такой более фруктовый лед, больше на это похоже. В общем, арбуз нарезают просто по форме мороженого, вставляют туда палочку, замораживают в морозилке, а затем вот эту замороженную мякоть обмакивают в растопленный шоколад. И шоколад очень быстро застывает прямо на арбузе. Собственно, потом получается вот такой вариант эскимо арбузного. Не знаю, мне кажется, довольно интересный вариант. Я попробовала с разными фруктами. В любом случае, это будет очень такой правильный, здоровый вариант. Ничего лишнего совершенно точно. Ну, а как есть арбуз с шоколадом или отдельно, решать уже вам. Кстати, как раз сейчас сезон этих прекрасных ягод, арбузов, дынь, поэтому угощаемся смело. Они уж должны были дозреть, и совершенно точно сейчас самые вкусные можно найти. Ну, а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Бритни Спирс. It's Britney, bitch.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облака, как лебеди, летят и над Южно-Сахалинском прямо сейчас. Мне кажется, что если смотреть на облака и на тучи, как на прекрасных лебедей, погода заиграет совершенно новыми красками и станет чуточку приятнее на душе. О погоде прямо сейчас с вами и поговорим. По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 августа. В Ахе ожидается погода без осадков, плюс 19. В Тымовском также осадков сегодня не предвидится и 18 градусов со знаком плюс. В Смирных пройдет небольшой дождь, здесь до 16 градусов тепла. В Углегорске также временами дождливо и до 18 градусов тепла. В Тамари также осадки ожидаются временами, здесь 23 градуса тепла. В Чехове небольшой дождь и плюс 23. В Невельске осадков сегодня не будет, плюс 25 градусов на термометрах. В Хомске также временами дождливо и до 24 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков сегодня не будет, здесь чуть прохладнее, плюс 13 градусов. В Курильске осадков сегодня также не предвидится и плюс 27 градусов на термометрах. В Южно-Сахалинске сегодня днем также обойдемся без осадков. Температура воздуха плюс 26, плюс 28. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая

0: В Риаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Вот они, легендарные «Гориллаз» в эфире Первого областного. Дорогие друзья, заряжает эта композиция, несомненно, на такое расслабленное настроение, когда все идет своим чередом. И мне кажется, это самое лучшее состояние, действительно, отпустить всю ситуацию, которая может происходить сегодня у вас, и просто наслаждаться тем, что происходит, наслаждаться моментом здесь, сейчас, по-моему, совершенно замечательный план. Так что, если вдруг какие-то мысли вас сегодня еще тревожат, самое время их отпустить куда подальше и насладиться этим прекрасным воскресеньем. Прекрасного настроения желаю всем нашим радиослушателям, и мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появятся Бен Дилей, Люся Чеботина и много других исполнителей. Классные хиты собраны здесь, в нашей музыкальной подборке. Никуда не переключайтесь, делайте погромче, ну и, конечно, подпевайте, пританцовывайте, если такое желание у вас есть. Ни в коем случае себе ни в чем сегодня не отказывайте.

0: О погоде поговорим с вами прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 августа. В Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20 градусов. В Ногликах также сегодня обойдемся без осадков и до 16 градусов тепла. В Поронайске обещают до плюс 15, небольшой дождь пройдет. В Красногорске также временами дождливо и до плюс 21. В Макарове также временами осадки, плюс 16 на термометрах. В Долинске воздух прогреется до плюс 26, также временами дождливо. В Охотском осадков сегодня не будет, плюс 26. В Корсакове осадков сегодня также не предвидится, плюс 24. В Аниве сегодня синоптики обещают также погоду без осадков, плюс 29 градусов. В Малокурильском воздух прогреется до плюс 23, а осадков сегодня также не ожидается. В Южно-Курильске тоже сегодня сухая погода, без осадков, плюс 27 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков также не предвидится. Температура воздуха плюс 26, плюс 28. Ветер юго-западный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»!
8: Телефон 6 семерок.
9: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7, 4 этаж.
10: Телефон 51-55-66.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 21 по 23 августа кукуруза 89,95 за один початок. Рулет бисквитный «Ковис» в ассортименте 69,95 за 175 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
14: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
15: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правилах в приложении карты «Столичная».
16: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
17: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
18: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
19: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
20: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
19: Тогда нам надо в «Школьник».
21: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Дорогие друзья, я к вам с потрясающими новостями возвращаюсь. Уже в следующем часе начинается наша самая теплая программа приветов и поздравлений на одной волне. Целых два часа общения у нас с вами впереди. Можно передать привет своим родным, друзьям, близким. Можно поздравить кого-нибудь с важным событием в жизни, праздником. Так что, друзья, ни в чем себя не сдерживайте. Обязательно присылайте свои сообщения по номеру +7 900 660 15 05. Уже можете начинать набирать свои сообщения, а в следующем часе, в самом начале, я их озвучу в первую очередь. +7 900 660 15 05. А также переходите в наш телеграм-канал Радио АСТВ. Прямо в комментариях можете оставлять свои месседжи, обязательно их тоже озвучим. Так что все у вас в руках, дорогие друзья, обязательно участвуйте. А я думаю, вашим родным и близким будет безумно приятно услышать теплую какую-нибудь весточку от вас в эфире. Обязательно подписывайте свои сообщения, чтобы адресаты точно поняли, от кого эти теплые слова звучат в эфире. Ну а пока вы печатаете, продолжаем наш музыкальный плейлист. Двигаемся только вперед.

tired of waiting in line.

0: Завершаем этот музыкальный час с хитом от The Prince Karma и перемещаемся с вами только вперед на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. И мы с вами шагнули в эти самые 2 часа, которые сблизят нас с вами еще больше. Ведь в это время мы с вами начинаем наше теплое общение в эфире Первого областного в программе «На одной волне». Зачитаю все ваши теплые приветы, поздравления в прямом эфире. Пишите их скорее по номеру +7 900 660 1505, мессенджер Макс, а также Телеграм работают для вас. Также в нашем телеграм-канале Радио АСТВ. Прям в комментариях можете оставлять свои теплые послания. Их тоже обязательно зачитаем. И есть тем временем парочка сообщений, которые уже успели до нас долететь. Прям сейчас их зачитаю. Здравствуйте. Хочу сказать своей мамуле, что я ее очень сильно люблю и обожаю ее. Маму зовут Наталья Михайловна. Ее доня Настя. Вот такая теплота прилетела к нам в эфир и открывает наше с вами теплое общение. Следующее сообщение также зачитаю сразу же. Поздравляем своего папу, дедушку и мужа Седых Льва Константиновича с днем рождения. Желаем ему огромного здоровья и благополучия, ваши любящие дети и внуки, пишет нам Анжелика. Присоединяемся к поздравлениям, Лев Константинович. Поздравляем вас от всей души. Желаем здоровья. Друзья, берите пример. Также обязательно передавайте приветы своим родным и близким. +7 900 660 1505. Двигаемся только вперед и продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Самое время зачитать свежую порцию ваших сообщений, дорогие друзья. Вы сегодня пишете как никогда активно, и пишет нам Катерина. Здравствуйте. Углегорск беспокоит. Хочу поздравить свою цацу с долгожданным отпуском. Пожелать ей хороших, плодотворных рабочих дней на даче. Спасибо. Вот такое мотивационное немного сообщение. Поздравляем цацу с долгожданными действительно отпускными днями. Хорошего вам отпуска. Отдыха. И, Катерина, вам спасибо большое за сообщение. Невероятно поднимает настроение. Сижу, вот улыбаюсь тоже в студии. Следующее сообщение спешу зачитать. Поздравляю с днем рождения моего любимого папу Игоря. Будь самым счастливым. Желаю тебе крепкого здоровья. И, конечно, чтобы все мечты сбывались. Люблю тебя, твоя Мариночка. Вот такое теплое сообщение. Игорю присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам всего самого лучшего. Друзья, не обязательно совершенно ждать какого-то особенного повода, чтобы написать в эфир сообщение, передать привет кому-то близкому. А может, вы просто хотите рассказать, как вы сегодня увлекательно проводите воскресенье. Может быть, где-то в Углегорске сегодня работаете на даче, может быть, едете сегодня на моря. Обязательно делитесь, дорогие друзья, давайте пообщаемся. Напомню, наш номер телефона для связи +7 900 660 1505. Ждем ваших сообщений и обязательно озвучим их в эфире. Ну а пока послушаем прекрасный музыкальный плейлист в эфире Первого областного.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжу зачитывать ваши теплые сообщения, дорогие друзья. Передаю привет моей дорогой сестренке Ксении. Хочу пожелать ей хорошего настроения и прекрасного продолжения отпуска. Люблю тебя, моя Ксюнечка. Вот такое теплое сообщение. Действительно, те, кто сейчас в отпуске, мы немного вам завидуем, но все-таки желаем вам прекрасно отдохнуть. Набирайте сил, дорогие друзья. Последняя неделя лета, она продолжается. Осталось у нас еще немного времени. С вами, и нужно насладиться каждым солнечным деньком. Следующее сообщение зачитываю. Передаю привет своему любимому мужу. Ванечка, я тебя люблю. И тут такой милый смайлик с поцелуйчиком. Твоя любимая жена Полина. Иван, вам очень повезло с Полиной. Передает вам теплые такие нежные слова. Друзья, совершенно точно можно писать сегодня все, что угодно. В эфире озвучим абсолютно все. Может быть, Иван захочет Полине ответить сегодня. И особого повода ждать, кстати, совершенно не обязательно. Можно просто напомнить своему близкому родному человеку о своих чувствах, напомнить о себе, напомнить, не знаю, о чем он забыл. Может быть, хлеб забыл в магазине купить. Тоже можно это сделать во всеуслышание, дорогие друзья, так, чтобы вся Сахалинская область знала. Ну и, конечно же, поздравляйте всех с праздниками, с днями рождения в эфире Первого областного по номеру +7 900 660 1505. Давайте с вами продолжим наше теплое общение. Ну а пока вы печатаете свои сообщения, продолжаем наш музыкальный плейлист DJ Cube в эфире Первого областного. Делаем погромче.

0: спешу напомнить, дорогие друзья, что прямо сейчас продолжается наша программа «На одной волне». Мы с вами общаемся, передаем ваши теплые сообщения в эфире Первого областного, так, чтобы их услышала вся Сахалинская область, ну и, конечно, тот самый человек, которому оно адресовано. Так что скорее пишите нам по номеру +7 900 660 1505 свои теплые приветы и поздравления. Ну а пока вы печатаете, я расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 24 августа в Ахе осадков не будет, плюс 16 в Тымовском, также завтра осадков не предвидится и 18 градусов тепла. В Смирных завтра пройдет дождь, плюс 15 за окном, в Углегорске воздух прогреется до плюс 18 и также завтра обещают дождливую погоду. В Томари осадки завтра пройдут, но только в первой половине дня, плюс 21 градус, в Чехове-Невельске и в Хомске также осадки в первой половине дня и до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске завтра небольшой дождь, плюс 12 градусов. В Курильске завтра воздух прогреется до плюс 25, временами осадки. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 завтра днем. Дождь в первой половине дня от 21 до 23 градусов тепла. Ветер южный до 15 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
7: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пишу к вам, дорогие друзья, со свежей порцией сообщений. Пишет нам девочка Тоня. Здравствуйте, хочу передать привет маме Тане и папе Лёше. Вот так кратко Тоня решила, кратко сестра таланта. Просто передам привет родителям, пусть знают, что вот я, все со мной нормально. Тоня, замечательное сообщение, спасибо вам большое. Следующее я спешу зачитать. Хочу напомнить мужу Сергею, как сильно его люблю, и хотелось бы, чтобы он чаще был дома с семьей, а не на службе. Любящая жена Александра. Вот так, да, Сергей, пожалуйста, почаще Александру балуйте своим вниманием, своим присутствием. Дорогие наши радиослушатели и радиослушательницы, если вы тоже вдруг вспомнили, что хотите напомнить кому-то из своих родных и близких о чем-нибудь, может быть, что-то нужно захватить в магазине, ну или просто напомнить о себе и о своих чувствах, тоже можно, почему бы нет, какого-то особенного повода ждать совершенно не обязательно. А еще, друзья, рассказывайте, как вы сегодня проводите это воскресенье. Замечательный выходной у нас с вами на календаре. Это значит, что можно ездить на природу и гулять, видеть с родными и близкими. Выходные, мне кажется, идеально для этого подходят. Так что рассказывайте, чем сегодня занимаетесь. Ну и, конечно, не забывайте поздравлять с праздниками своих родных и близких. Может, у кого-то день рождения, загляните в свои календарики и обязательно напишите свои комментарии по этому поводу. Нам личные сообщения по номеру +7 900 660 15 05, а также заглядывайте в наш телеграм-канал Радио СТВ и прямо в комментариях под последним постом можете оставить свою весточку. Все ваши сообщения обязательно озвучим в прямом эфире. Продолжаем наше теплое общение и двигаемся только вперед.
2: Are you with me? Are you with me?

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья. Спешу зачитать еще ваше сообщение. Поздравляю с первой годовщиной свадьбы моего любименького мужа Алексея. Я очень-очень тебя люблю. Спасибо, что ты есть. У меня пишет нам Екатерина. Поздравляю вас, дорогие молодожены, с этой замечательной датой. Целый год пролетел. А вот желаю вам, конечно, большого счастья, большой любви и всем нашим радиослушателям того же. Друзья, если вы вспомнили, что у вас сегодня тоже какая-нибудь значимая дата, обязательно пишите. А если даты никакой нет, то тоже пишите, дорогие друзья. Обязательно передавайте приветы, передавайте какие-нибудь теплые весточки. Если кто-то давно вас не вспоминал, обязательно нужно напомнить, я так думаю, написать чего-нибудь хорошего и передать в эфире Первого областного, так, чтобы услышал и тот самый человек, ну и вся Сахалинская область заодно, почему бы и нет. Пишите скорее по номеру +7 900 665 15 05, обязательно озвучим ваше сообщение в эфире. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: 13 часов и 40 минут, дорогие друзья, на Сахалине и Курилах. Означать это может только одно. Нам с вами пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 августа, в Александровске, Сахалинском осадков не будет, плюс 18. В Ногликах также завтра обойдемся без осадков и до 16 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове завтра обещают дождливую погоду. Здесь 15 градусов со знаком «плюс». В Красногорске также завтра пройдет дождь, но только в первой половине дня и до плюс 19. В Долинске тоже осадки в первой половине дня, 23 градуса со знаком «плюс». В Охотском также завтра осадки временами и до 26 градусов за окном. В Корсакове также небольшой дождь пройдет, плюс 24 градуса. В Аниве тоже временами дождливо и до 26 градусов со знаком «плюс». В Малокурильском осадков завтра не предвидится, здесь 23 градуса тепла. В Южно-Курильске обещают до плюс 22, а осадков также завтра не будет. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 20, плюс 22. Завтра днем осадки в первой половине дня 21 до 23 градусов со знаком «плюс». Ветер южный до 15 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Сибета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
8: Телефон 51-55-66.
9: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40-18-18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
12: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
13: Купи кухню,
14: шкаф, подарок.
13: С Деко выгодно живи.
15: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
13: Деко выгодно живи.
16: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Не передать словами, что творится в наших чатах, дорогие друзья. Они буквально разрываются от ваших теплых слов, от ваших приветов и поздравлений. Я спешу зачитать еще парочку ваших сообщений. Поздравляем от всей души любимого тестя, отца и дедушку Валерия Ивановича. Пусть поздравление летит с Сахалина на Алтай, пишет нам Евгения. Вот такое теплое сообщение. Отправили его на Алтай и поздравляем, присоединяемся. Следующее сообщение спешу зачитать. Поздравляем замечательного коллегу, ценного сотрудника и хорошего человека, Филянову Наталью Евгеньевну, с днем рождения. Желаем вам здоровья вечного, благополучия личного, достижений рабочих и просто великолепного настроения. Пускай жизнь всегда будет счастливой и наполненной обычными житейскими чудесами. Поздравления от Оксаны, Людмилы и Натальи. Вот такие теплые строки написали нам 3 замечательные девушки. Уверена, Наталья прямо сейчас сияет своей красивой улыбкой. Дорогие друзья, напомню, что еще целый час теплого общения у нас с вами точно впереди. До 15 часов будем озвучивать ваши теплые приветы и поздравления в эфире Первого областного. Пишите по номеру +7 900 660 15 05. Даже если какого-то особенного повода сегодня у вас нет, тем не менее, можно написать какие-то теплые слова, передать простой привет или напомнить о себе родным и близким или друзьям, так что обязательно пишите сообщения, даже если каких-то особенных праздников сегодня нет. Это все равно прекрасный повод воскресенья для того, чтобы с родными и близкими пообщаться. Ну а мы пока продолжим наш музыкальный плейлист, пока вы печатаете свои теплые слова.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А мы продолжаем согреваться теплом ваших сообщений. Дорогие друзья, я спешу зачитать еще. Поздравляю с днем рождения мою любимую мамочку Олесю. Мы тебя очень любим, твои детки-конфетки Юля и Кирилл. Ты у нас самая лучшая. Желаем тебе море счастья, море вдохновения и самого крепкого здоровья. Вот такие теплые строки звучат, дорогие друзья. И таких сообщений прилетает еще много и много в наши мессенджеры. Не переживайте, все сообщения успеют. Успеем озвучить. Пишите свои сообщения по номеру +7 900 660 15 05. Напомню, что ждать какого-то особенного повода совершенно не обязательно. Можно просто поздравить всех с тем, что сегодня воскресенье. Я этим делом и занимаюсь, дорогие друзья. Всех вас поздравляю и, конечно же, желаю прекрасного продолжения выходных. И мы с вами продолжим общаться. Еще целый час у нас с вами впереди, так что обязательно не упускайте такую возможность. +7 900 660 15 05. Наши мессенджеры ждут ваших сообщений.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: И мы продолжаем наши 2 часа теплого общения. Дорогие друзья, уже зашагнули с вами уверенно в этот новый музыкальный час. И до 15 часов буду зачитывать ваши теплые приветы и поздравления в прямом эфире. И хочу зачитать прямо сейчас одно теплое сообщение, которое мне согрело душу. Думаю, вам сейчас тоже согреет. Хочу всем сахалинцам и курильчанам просто пожелать прекрасного настроения. Мы сегодня жарим шашлыки на даче, собрались всей семьей. Так что я передаю привет всей нашей шашлычной команде Кузнецовых, пишет Николай. Вот такое теплое сообщение, не знаю, как у вас, у меня прям вот бальзам такой на сердце, когда я прочитала эти строки. Кто-то сейчас отдыхает, жарит шашлыки. А, друзья, вам приятного аппетита. Рассказывайте тоже, как вы сегодня проводите воскресенье. Это летнее воскресенье, совершенно особенное. В общем, делитесь, можете даже присылать фотографии, с удовольствием все посмотрим и обсудим. Напомню, наш номер для связи +7 900 660 15 05. Пишите мессенджер, Макс и Телеграм для вас работают. А также наш телеграм-канал Радио АСТВ тоже открыт для ваших сообщений. Под последней публикацией в комментариях обязательно их оставляйте, и все они отправятся в прямой эфир. Обязательно все озвучим. Ну а пока вы печатаете, набираете свои сообщения, рассказываете, как же вы проводите сегодняшний выходной. Продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появится «Винтаж», их хит «Роман». Ну и, конечно, «Эльман» и «С неба». Так что музыкальная подборка у нас с вами многообещающая. Остается сделать приемники погромче.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши теплые сообщения, которые прилетают в наши чаты. Хочу поздравить с днем рождения моего младшего братика Максима. Расти большим и здоровеньким. Люблю тебя, твоя сестра Даша. Присоединяемся к поздравлениям. Максим, вам всего самого наилучшего. Следующее сообщение спешу зачитать. Здравствуйте. Я хочу передать большой-большой привет семье Белозеровых. Едем на море, будем жарить шашлычки и наслаждаться этим летним деньком. Лето, не уходи, пишет нам Марина. Вот такое теплое сообщение. Действительно, хочется вот прям закричать. Лето, не уходи, пожалуйста, побудь с нами еще немного. Ну, вроде своим теплом оно продолжает нас радовать. Кое-где сегодня даже очень жаркая погода. Поэтому, дорогие друзья, не упускайте такую возможность. Обязательно отправляйтесь куда-нибудь на природу. А если вы уже в пути, обязательно расскажите нам об этом, дорогие друзья. Пишите по номеру +7 900 660 15 05. Пока вы печатаете свои теплые сообщения, можете напомнить кому-нибудь своим родным, близким о себе. Обязательно передавайте приветы, и какого-то особенного повода ждать вовсе не обязательно. Просто можно написать какую-нибудь теплую весточку, и будет очень приятно вашему родному человеку. Ну а пока вы печатаете, продолжаем наш музыкальный плейлист. Мы с вами двигаемся только вперед, и сегодня заряжаемся на самое лучшее музыкальное позитивное настроение. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Спешу к вам, дорогие друзья, свежая порция ваших сообщений, вот она на подходе. Всем привет, мы хотим передать теплые слова нашей маме Юленьке и папе Александру. Мы вас любим, наши родные, ваши Иришка и Альбина. И тут много-много сердечек в конце. Вот такое теплое, нежное сообщение отправляется. А следующее спешу зачитать. Светочка, доченька, с 15-летием тебя. Пусть каждый день будет ярким, солнечным и интересным. Интересным, полным радости, веселья и счастья. Желаю тебе крепкого здоровья, много добра и исполнения всех твоих желаний. Твоя мама Анна. Вот такое теплое поздравление. Присоединяемся ко всем теплым словам. Друзья, спешу напомнить наш номер для связи. +7 900 660 15 05. Пишите обязательно свои приветы и поздравления. Обязательно рассказывайте, чем занимаетесь сегодня, как проводите воскресенье. Где отдыхаете сегодня? Давайте с вами наполним этот эфир теплым общением. Ну а пока вы печатаете, продолжаем нашу музыкальную подборку. Далее у нас в эфире появится Ваня Дмитриенко и совсем скоро Даша Эпова. Делаем погромче.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Сейчас, по данным сайта rp5.ru, завтра, 24 августа, в Ахе осадков не предвидится, 16 градусов тепла в Тымовском, также завтра без осадков и до 18 градусов со знаком «плюс». В Смирных завтра обещают дождливую погоду, здесь чуть прохладнее, плюс 15 на термометрах. В Углегорске также завтра осадки и до 18 градусов тепла. В Тамари также обещают дождливую погоду в первой половине дня, здесь плюс 21. В Чехове, Невельске и в Хомске обещают дожди в первой половине дня и до 22 градусов со знаком «плюс». В Северо-Курильске также завтра небольшой дождь и до 12 градусов со знаком «плюс». В Курильске также временами осадки. Плюс 25 градусов за окном. В Южно-Сахалинске сегодня ночью осадков не предвидится. Температура воздуха плюс 20, плюс 22. Завтра днем дожди пройдут в первой половине до 21, от 21 до 23 градусов со знаком «плюс». Ветер южный до 15 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
10: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
11: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
12: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Еще немного времени для нашего общения у нас остается, дорогие друзья. Советую поспешить. Время летит с невероятной скоростью, а я пока зачитаю еще ваше сообщение. Добрый день, любимое радио Сахалина. Как приятно читать такие слова. Передаю привет солнечной Ахи. Сегодня уже и на рыбалку съездила, и ягоду собрала. Жаль, выходные короткие. Очень люблю свою семью, мужа Сашку и детей Виталю и Кристину. Пишет нам Елена. Лен, ну не могу с вами не согласиться. Действительно, очень жалко, что выходные такие короткие. Ну вот еще бы один денечек, мне кажется, было бы идеально. И думаю, что многие с нами солидарны. Действительно, хочется все успеть. И дела сделать, которые накопились за неделю. И вот отдохнуть, и как-то поактивничать, и с родными время провести. Но 2 дня – это совершенно непозволительно. Очень маленькое количество времени у нас остается. Предлагаю нам немного догнать график и передать приветы своим родным и близким хотя бы так, хотя бы в эфире Первого областного, если уж не лично их поприветствовать. Так что пишите, дорогие друзья, нам по номеру +7 900 660 15 05. Ну а также последуем примеру Елены прекрасной, которая нам рассказала и на рыбалку съездила, и вот ягоду собрала. Рассказывайте, чем вы, дорогие друзья, занимаетесь в это воскресенье. Уверена, что воскресенье у вас расписано от и до, так что хвастайтесь смелее и рассказывайте. +7 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пишу к вам, дорогие друзья, зачитываю ваши теплые приветы и теплые поздравления. Всем привет, несмотря на то, что сегодня в Южном пасмурно, всем желаю самого солнечного настроения. У нас сегодня блинчики, так и проводим воскресенье с вкусным чаем и в теплой компании, пишет нам Инга. Вот такое замечательное воскресенье у людей. Мы за вас очень рады, дорогие друзья, и приятного вам аппетита всем, кто сейчас садится обедать. Также желаем приятного аппетита. Следующее сообщение спешу зачитать. Передаю привет моей самой лучшей, самой любимой подружке Алиночке. Мой лучик света, люблю тебя сильно-сильно, пишет нам Анастасия. Ну вот такая милота, и почему бы не передать привет своей подруге, дорогие наши радиослушательницы и радиослушатели. Берите на заметку, берите пример с Анастасии. Передавайте привет и своим друзьям, которых давно не видели, по которым соскучились. Обязательно пишите по номеру +7 900 660 1505. Еще немного времени на общение у нас с вами осталось, так что советую поторопиться. Ну а пока вы печатаете, послушаем Мота, он нам на что-то хочет намекнуть.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: 14:40, время Сахалинское. Поговорим с вами о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 августа, в Александровске-Сахалинском осадков не предвидится, плюс 18. В Ногликах также завтра без осадков и до 16 градусов тепла. В Поронайске и в Макарове пройдет дождь, здесь плюс 15. В Красногорске также осадки в первой половине дня до плюс 19 градусов. В Долинске также дождливо, в первой половине дня плюс 23 градуса. В Охотском воздух прогреется до плюс 26, а осадки будут только в первой половине дня. В Корсакове также завтра пройдет небольшой дождь, плюс 24. В Аниве также временами дождливо и до 26 градусов со знаком плюс. В Малокурильском осадков завтра не предвидится, плюс 23 на термометрах. В Южно-Курильске также завтра без осадков и до 22 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие ночью осадков не предвидится, температура воздуха плюс 20, плюс 22. Завтра днем дожди в первой половине дня 21 до 23 градусов со знаком плюс. Ветер южный до 15 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 21 по 23 августа. Огурцы «Успенские» и «Корнишоны» 129,95 за 1 килограмм. Сок «Моя семья» в ассортименте 119,95 за 0,95 литра.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
7: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
8: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
9: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
8: И самое главное – забота о каждом пациенте.
9: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
8: Телефон 40-18-18.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: АСТВ – ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, спешу зачитать еще несколько ваших сообщений, очень теплых, очень душевных. Поздравляю с днем рождения свою сестру Марину. Мариночка, присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем с днем рождения, всего вам самого наилучшего. Следующее сообщение спешу зачитать. Желаю хорошего взлета и прекрасной посадки своему солнышку, твой пух. Друзья, орфографию сохраняю специально, потому что думаю, что здесь-то принципиально важно. Прекрасной вам поездки. Следующее сообщение спешу зачитать. Здравствуйте, я люблю свою девушку Марину. Я ей хочу передать привет. Пишет нам Алексей Зырянов из Александровска-Сахалинского. Друзья, ну вроде все сообщения зачитала, ни одно не пропустила. Хочется верить. Сегодня у нас выдался максимально теплый эфир. Наполнили добротой и теплыми словами нашу программу «На одной волне». На этом ее время подходит к своему завершению. Если сегодня не успели написать кому-то сообщение, поздравление, не расстраивайтесь, не переживайте. На следующих выходных, в субботу и воскресенье, обязательно продолжим с вами общаться. Напомню, что программа «На одной волне» работает каждые выходные с 13 и до 15 часов. Мы с вами общаемся в эфире Первого областного. На этом мое эфирное время также подходит к своему завершению. У микрофона для вас была Наташа Стрельцова. Было очень здорово. Зарядились с вами сегодня на позитивное продолжение выходных. А радио СТВ и дальше продолжит радовать вас главными музыкальными композициями и лучшими хитами. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного и до новых встреч в эфире!

Радио АСТБ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Вы слушаете прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 августа, в Ахе ожидается ясная погода плюс 16, в Тымовском без существенных осадков и 18 градусов тепла. В Смирных умеренный дождь до плюс 15. В Углегорске погода будет дождливой, плюс 19. В Томари дождь ожидается в первой половине дня, плюс 21. В Чехове, Невельске и Хомске пройдут дожди, плюс 22. В Северокурильске завтра временами дождь и плюс 12. В Курильске плюс 25. Небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 22. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Дождь ожидается в первой половине дня. Ветер южный до 15 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru завтра, 24 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18, в Ногликах ясно, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове ожидаются дожди до 15 градусов. В Красногорске плюс 19, дождь возможен в первой половине дня. В Долинске, а также в Корсакове пройдут небольшие дожди плюс 23. В Охотском, а также в Аниве временами дождь. Плюс 26. В Малокурильском без существенных осадков плюс 23. В Южно-Курильске облачно с прояснениями 22 градуса. В областной столице этой ночью плюс 22. Завтра днем 23 градуса максимальная температура. В первой половине дня возможен дождь. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Вы слушаете прогноз погоды на радио АСТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 августа, в Ахе ожидается ясная погода плюс 16, в Тымовском без существенных осадков и 18 градусов тепла. В Смирных умеренный дождь до плюс 15. В Углегорске погода будет дождливой, плюс 19. В Томари дождь ожидается в первой половине дня, плюс 21. В Чехове, Невельске и Хомске пройдут дожди, плюс 22. В Северо-Курильске завтра временами дождь и плюс 12, в Курильске плюс 25, небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 22. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Дождь ожидается в первой половине дня, ветер южный до 15 метров в секунду.

0: эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru завтра, 24 августа. В Александровске с Халинском без осадков плюс 18. В Ногликах ясно, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове ожидаются дожди до 15 градусов. В Красногорске плюс 19. Дождь возможен в первой половине дня. В Долинске, а также в Корсакове пройдут небольшие дожди плюс 23. В Охотском, а также в Аниве временами дождь плюс 26. В Малокурильском без существенных осадков плюс 23. В Южно-Курильске облачно с прояснениями 22 градуса. В областной столице этой ночью плюс 22. Завтра днем 23 градуса максимальная температура. В первой половине дня возможен дождь. Ветер южный с порывами до 15 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Спасибо, что вы с нами. Мы с вами.

0: На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Но вместе быть нельзя.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

отсюда бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

Радио АСТБ. Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое. Областное.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня ждет пустая трасса. От удушья, круги под глазами на руках.

такой сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

радио АСТБ. Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТБ. Первое.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Когда врадуешься кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Всем большой привет! Ну а я как раз наоборот скучала по вам. Всем доброе утро. Понедельник мы начинаем. Это радио СТВ на Сахалине и Курилах. 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. На трассе Тымовск-Александровск-Сахалинске завершается подготовка к укладке нового покрытия. Работы развернулись в районе села Арково. Здесь уже установлены 4 из 7 водопропускных труб. Рабочие укрепляют кюветы и обочины. До конца года на участке появится новый асфальт, барьерное ограждение и дорожные знаки. Срок сдачи объекта 30 октября 2026 года. Как отметили в областном Минтрансе, после завершения капремонта значительно повысится транспортная доступность населенных пунктов Арково и Чеховское. Путь к туристическим объектам на побережье Татарского пролива станет комфортнее и безопасней. Валерий Лимаренко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам, который провел Владимир Путин. Президент поставил задачу делать ставку на проекты, стимулирующие внутренний спрос и технологии. Это соответствует курсу региона, отметил губернатор. При этом на островах развивают не только добывающие секторы, но и туризм, перерабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, беспилотные авиасистемы, водородную энергетику, IT-направления. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в регионе обновляют более 14 километров дорог. По нацпроектам «Молодежь и дети и семья» капитальному ремонту подлежат 6 школ и детских садов. По завершении заседания Владимир Путин провел индивидуальную рабочую встречу с Валерием Лимаренко. Губернатор Валерий Лимаренко и заместитель главы Миноборнауки Айрат Гатиятов посетили строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Его сдача намечена на следующий год. Это второй объект передового кампуса «Сахалинтех», который создается по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Студенческий городок сдали в конце 2025-го. В двух корпусах научно-образовательного центра разместят аудитории, технопарк с лабораториями, спортивные залы и другие помещения. Айрат Гатиятов отметил, что работа на Сахалине – это пример и целевая модель того, как должны реализовываться все кампусы. По его словам, Сахалинская область становится не просто регионом, где хочется оставаться, а регионом, куда хочется приезжать. Схему, связанную с доставкой цветов накануне 1 сентября, начали активно использовать мошенники. Так, под видом курьера или продавца аферисты просят назвать код из СМС якобы для подтверждения заказа. Таким образом, человек рискует обеспечить злоумышленникам доступ к госуслугам и банковским приложениям. Неожиданное представление дельфинов удалось снять очевидцам в море неподалеку от маяка Анива. Игривые млекопитающие окружили лодку с рыбаками и устроили настоящее цирковое шоу. По словам людей, дельфины словно специально позировали на камеру, совершая прыжки над водой и подныривая под судно, чем повеселили и в то же время напугали рыбаков. Как отмечают сахалинцы, для акватории залива Анива такие визиты не редкость. Однако встреча с целой стаей у маяка – большая удача. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
4: Радио АСТВ. Первое. Областное.

Доброе утро, друзья! Всем большой привет! Это Радио СТВ. Мы плавно начинаем новую рабочую неделю. Можно ли сказать, что осень также плавно готовит нам переход на сезон? Пока сложно, конечно, это так сказать. Тем не менее, сделаем это для себя и будем готовиться морально к тому, что это завершающая летняя неделя. Друзья, спонсор нашего утра – сеть социальных магазинов «Ферный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Ферный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор верный. Подробности у продавцов-консультантов. Друзья, в завершении этого часа мы с вами обязательно поиграем. У нас игра «Жевать, не переживать». Поэтому готовьтесь, вспоминайте все песни, которые знаете. Вам это обязательно поможет. В середине этого часа рубрика «Интершум». Поговорим про самые интересные новости из мира сети интернет. Ну и, конечно же, ваш астрологический прогноз уже готов, уже заряжен. Начнется он через пару мгновений. Начинаем.

Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, овны. Утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз-два. Тельцы, задач становится все больше, а времени все меньше, но вы совсем справитесь. Близнецы, меньше рассчитываете на других, даже если вам пообещали помочь в каком-то деле. Раки, настало время глобальной уборки дома. Львы, постоянная экономия на себе не приведет к чему-то хорошему. Девы, займитесь сегодня тыльной стороной своих проблем. Весы, звезды предлагают сегодня с кем-то, чем-то поделиться. Скорпионы, пока не стоит переводить свои отношения с некоторыми людьми на новый уровень. Потерпите. Стрельцы, все настолько здорово, что вам и пожелать нечего. Козероги, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Водолеи, не упускайте возможность блеснуть своими знаниями. Скромность ни к чему. Рыбы, вам рекомендуется срочная встреча с друзьями. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Ну и, конечно же, информация о погоде для вас на сегодня уже готова, и мы предлагаем вам прослушать ее. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском без осадков 18 тепла, в Смирных временами сегодня дождь и 16 выше 0. В Углегорске временами дождь плюс 18, в Томари временами также дождь 18 со знаком плюс, в Невельске временами дождь плюс 21. В Холмске временами дождь 21 выше 0, в Северокурильске временами дождь плюс 12, в Курильске без существенных осадков 25 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске в первой половине дня сегодня дождь, температура днем плюс 21, плюс 24, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Яблоки «Белый налив» 189,95 за 1 килограмм. Молоко «БМК» 3,2%, 146,95 за 975.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи!
2: Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».

Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, для вас прямо сейчас самые интересные новости из мира сети интернет. И первая новость. Наш российский парашютист Сергей Бойцов совершил прыжок из стратосферы на Алтае. Друзья, он десантировался с высоты 11 610 метров. Это вау. 3 часа спортсмен поднимали тепловой аэростат до границы стратосферы. Затем Бойцов прыгнул, провел в свободном падении 2 минуты 30 секунд и достиг скорости 501 километр в час. Это невероятно здорово, что сделал, что этот первый в мире прыжок сделал именно наш парашютист. Мы гордимся Сергеем. Если вдруг кто-то слышит, кто его знает, передайте ему от нас большой привет. Невероятную гордость за него. Это здорово. Я, когда читала эту новость, если честно, вообще сложно было мне представить. Представляете, лететь со скоростью 501 км в час просто где-то там, в стратосфере. Обалденно. Так, следующая новость. В интернете завирусился ролик, в котором кот научился притворяться, что жует провода, чтобы бесить свою хозяйку. Раньше питомец действительно покушался на кабели и грыз их, а девушка наказывала его за это. Тогда кот стал имитировать чавкающие звуки и движения челюстью, но не трогать сами провода. Теперь хозяйка каждый раз в ужасе подбегает, чтобы проверить, а питомец просто кусает воздух. Вы представляете, насколько нужно умным котом быть, чтобы до такого додуматься? Просто для того, чтобы повеселиться, повеселить себя и пораздражать свою хозяйку. Ну, здорово. Вот это кот придумал. Молодец. Умный кот. Ну, кто бы еще говорил, что коты не такие умные, как собаки. Зря вы так думаете. Это были все новости из мира сети интернет. Всем хорошего утра, отличного настроения.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Так, друзья, ну что? У нас для вас информация о погоде на сегодня. Какая она будет, узнаете прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, 24 августа на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18, в Ногликах осадков не ожидается 16 тепла, в Поронайске временами дождь плюс 15. В Красногорске временами дождь и 19 выше 0, в Макарове дождь во второй половине дня сегодня и 15 градусов тепла. В Долинске временами дождь плюс 21, в Охотском временами дождь и 26 градусов тепла. В Корсакове временами осадки 23 со знаком плюс, в Аниве временами дождливо и 25 тепла. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. В Южно-Сахалинске в первой половине дня сегодня дождь. Днем температура плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.

0: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Полнейшее Let's Go, друзья, прямо совсем уже через 2 минуты. У нас игра «Жевать, не переживать». Готовьтесь, дозванивайтесь. 49 15 05, звоните уже сейчас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Итак, друзья, доброе утро, здравствуйте. Это игра «Жевать, не переживать». Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Давайте проверять, есть ли у нас участник для сегодняшней игры. Алло, здравствуйте. Алло. 49-15-05, друзья, звоните прямо сейчас. Алло.
2: Алло.
1: О, здравствуйте, как вас зовут?
2: Ольга.
1: Ольга, а подскажите, давно ли уже проснулись, Оль?
2: Да, в 6 утра.
1: В 6 утра, ранняя пташка. Скажите, пожалуйста, насколько хорошо знаете песни нашей эстрады?
2: Ну, проверим сейчас.
1: Сейчас будем все вместе проверять. Хорошо. Смотрите, включаю вам небольшой кусок знакомой всем песни, которую мы все дружно можем напевать где-то в машине или на дискотеке. В общем, вам нужно будет ее допеть, потому что в какой-то момент кассетник по традиции зажует ленту кассетную, и непонятно, что там дальше будет происходить. Вам нужно будет песню как бы закончить. Хорошо?
2: Да.
1: Давайте тогда пробовать, начинать, и мы желаем вам удачи.
3: Каждый бывший выводил из зоны комфорта, каждый бывший тренер личностного роста.
1: Так.
2: Так, это Асти.
1: Ну, конечно.
2: Личностного роста. Так.
1: Получится ли спеть вот этот самый кусочек у вас?
2: Ты стала взрослой, что-то лично стало.
1: Так, ну вы уже близки, да. Уже тепло.
2: Сейчас, подождите, сейчас, секунду. Что-то хитрее.
1: А давайте чуть помогу вам и включу еще раз кусочек. Вы вместе с Аней, Асти, пропойте прямо от начала до конца. И я думаю, что всплывет тот фрагмент у вас в голове. Вот давайте пробовать.
3: Каждый бывший выводил из зоны комфорта, каждый бывший тренер личностного роста.
2: Ты стала хитрее, детка стала взрослой.
1: Ну вот видите, я же говорю, все легко и просто. Просто нужно петь в тот самый момент, когда поет исполнитель, и тогда все будет отлично. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Вы, если что, нам перезвоните, расскажите свои контакты, мы все запишем, расскажем, как забрать призы. Все. Всего доброго, до свидания. Ну вот, видите, как здорово. Игра «Жевать, не переживать» не так уж и сложно, как казалось бы. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: Жевать, не переживать. На радио АСТВ. Моя тишина.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Ну что, друзья, доброе утро, отличного всем настроения. Мы переходим в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Потолок обрушился в доме в Южно-Сахалинске. Сильный дождь 24 августа прогнозируется на территории 13 районов. Губернатор и глава Минтранса обсудили модернизацию порта Корсака. Областная прокуратура организовала проверку по поводу сообщения об обрушении потолка в жилом доме в Южно-Сахалинске. Это случилось в доме номер 86 по улице Западной. В результате происшествия травму получил грудной ребенок. Родители вызвали скорую помощь. Дом был признан аварийным еще в 2018 году. Специалисты надзорного ведомства дадут оценку исполнению законодательства при переселении из ветхого и аварийного жилья, а также соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан. В ситуации также разбираются специалисты мэрии города. Сильный дождь 24 августа прогнозируется на территории 13 районов Сахалинской области. Под действие циклона попадают Александровск, Сахалинский, Таймовский, Смирныховский, Поронайский, Углегорский, Макаровский, Тамаринский, Долинский, Хомский, Корсаковский, Невельский округа, а также областной центр. Понедельник, а также в последующие сутки на реках ожидаются подъем уровня воды до 2 метров. На реках Углегорского района угроза достижения уровня опасного явления. Жителям и гостям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезд на охоту и рыбалку. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтранса Андрей Никитин обсудили модернизацию порта Корсака. В стороны подтвердили стратегическую важность объекта. Порт является главными воротами региона, через который идет снабжение Курила и основной поток грузов с материка. План работ включает строительство причалов, создание акватории, реконструкции моста. Еще один важный этап – дноуглубительные работы. Начать их планируют в октябре. Сахалинская область готова выделить средства из регионального бюджета на реконструкцию причалов и строительство волнозащитного мола. Также предлагается заключить инвестиционное соглашение на особых условиях. Это предложение Сахалинской области уже получило поддержку президента Владимира Путина. Патриотические фотографии, сделанные жителями Сахалинской области, вошли в состав виртуального российского триколора, который Музей Победы развернул на своем сайте в день российского флага 22 августа. Участие в его создании в рамках флешмоба «Цвета российского флага» приняли почти 4000 интернет-пользователей со всей страны. Всего на сайт Музея Победы поступило почти 4000 творческих фотографий из 87 регионов Российской Федерации. Щуки могут привязываться к людям, выяснили ученые. Биологи Приморского океанариума наблюдали за амурскими щуками многие годы и установили, что им свойственен индивидуальный характер и тонкая душевная организация. Некоторые из этих рыб могут принимать пищу только из рук человека, к которому привыкли, и если он уходит, например, на выходные, щуки могут даже отказываться от еды. Если их пытаются накормить другие сотрудники, рыбы проявляют признаки беспокойства и начинают метаться по аквариуму. Им завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

пожаловать. Открываем этот час вместе. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Ну что, давайте-ка начнем нашу тему. Я озвучу, и мы будем ее обсуждать в течение этого часа. А что, друзья, конкретно раньше было лучше? Часто слышу о том, что люди жалуются, что вот сейчас, а сейчас-то, конечно, уже не то время. Вот раньше лучше было. Напишите, пожалуйста, поконкретнее, что конкретно, как вы считаете, раньше было лучше. Ну и, конечно же, мы по традиции за самый креативный и интересный комментарий наградим его автора. Подарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Это мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса, который собрал лучшее от местных дизайнеров, эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Итак, оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Заходите в магазин «Мерча Сахалин» на СТК «Горный воздух», нижняя станция, с 11 до 20.00 ежедневно. Ну и, конечно же, напомню также о том, что в пятницу мы разыгрываем главный приз среди всех, кто в течение этой недели забрал так называемый сувенирный приз от наших партнеров. И в пятницу будем разыгрывать уже поло или ветровка от магазина «Мерча Сахалин». А сейчас пишите, пожалуйста, свои комментарии, что конкретно раньше было лучше. Забирайте сувенирную продукцию от наших партнеров и радуйтесь. Всю неделю ждите розыгрыша главного приза. Итак, пишите. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ». Наш телеграм-канал «Радио СТВ» тоже принимает ваши комментарии на нашу тему. А что конкретно раньше было лучше?

Всем доброе утро. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Пронайск, Тымовская, Ноглики, Ахаз, Бурные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, Овны. Начинаем с вас, как обычно. Утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз-два. Тельцы, задач становится все больше, а времени все меньше, но вы совсем справитесь. Близнецы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам обещали помощь в каком-то деле. Раки, настало время глобальной уборки дома. Львы, постоянная экономия на себе не приведет к чему-то хорошему. Девы, займитесь сегодня тыльной стороной своих проблем. Весы, звезды предлагают сегодня с кем-то чем-то поделиться. Скорпионы, пока не стоит переводить свои отношения с некоторыми людьми на новый уровень. Стрельцы, все настолько здорово, что вам и пожелать особо нечего. Козероги, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Водолеи, не упускайте возможность блеснуть своими знаниями, скромность ни к чему. Рыбы, вам рекомендуется сегодня срочная встреча с друзьями. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817. Я напомню вам, друзья, о том, что мы сегодня разыграем сувенир от магазина «Мерчи Сахалин». И я прошу вас написать комментарий на нашу утреннюю тему до конца этого часа. А что конкретно раньше было лучше? Мессенджер «Макс» работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ». И наш телеграм-канал «Радио АСТВ».

свой вариант на наш мессенджер Макс 8 900 660 1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Что конкретно раньше было лучше? От Светланы сообщение: доброе утро. Раньше был сахар слаще и закаты ярче. А вот, кстати, здесь я с вами не соглашусь. Ах, какие закаты сейчас! Не поверю ни за что, что раньше они были ярче и лучше. Насчет сахара, возможно, да. Так, Денис написал: раньше было лучше мороженое. О, да. Особенно, если это мороженое не в вафельном стаканчике, вспомните, да, а в бумажном, какое было вкусное. Так, Сергей написал: раньше квартиры давали бесплатно, тоже верно. Да, заканчиваешь себе институт, да, тебя сразу на работу определяют, квартиру какую-то дают бесплатно. А сейчас вот попробуй, вот, накопи на квартиру, хотя бы на самую маленькую. Еще есть сообщение, очень хороший вопрос от Алены. Алена написала: раньше, когда маленькая была, давали квартиру от работы. Был отличный магазин «Океан», где много было вкусного, рыбного и, самое главное, недорого для людей. В санатории ежегодно ездили отдыхать и бесплатно от профсоюза. Это все мама рассказывала, и так по мелочи помню. Так, ну хорошо, тоже принимается такой вариант. Обязательно, друзья, пишите, что конкретно раньше было лучше. Обсуждаем прошлое сегодня. Пишите комментарии и забирайте за самый интересный комментарий сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работает ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч «Сахалин. Моя Россия» также доступен на сайте merch-sach.ru. Жду ваших комментариев, друзья. Мессенджер Макс, наш телеграм-канал Радио СТВ и, конечно же, группа ВКонтакте Радио СТВ. Везде принимаем ваши сообщения. Что конкретно раньше было лучше? Пишите.

0: Информация о погоде для вас подоспела. Друзья, внимательно послушайте, если вдруг интересно, какая она будет сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 24 августа. В Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается 18 тепла, в Смирных временами дождь до 16 тепла. В Углегорске и Томари временами дождь плюс 18, в Невельске и в Хомске временами также дождь 21 тепла. В Северо-Курильске временами дождливо плюс 12, в Курильске без существенных осадков 25 тепла. В Южно-Сахалинске в первой половине дня сегодня дождь, температура воздуха 21-24 в течение дня со знаком плюс, ветер запад. От 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты

0: Загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай, но новый холодильник срочно покупай!
1: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

на волне радио СТВ, друзья. Ну что, мы продолжаем наше общение. Тема у нас сегодня очень интересная. Напишите, пожалуйста, что конкретно раньше было лучше. Сегодня за самые яркие, интересные комментарии мы дарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин». В пятницу подводим итоги и среди всех, кто на этой неделе стал победителем. За самый яркий комментарий мы разыграем главный приз – пол или ветровка от магазина «Мерча Сахалин», от наших партнеров. Поэтому пишите обязательно. У нас есть мессенджер «Макс» 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению, что конкретно раньше было лучше. Итак, Александр с нами. Раньше бензин был дешевле. На 1 рубль можно было прекрасно провести время в лунопарке. Злобы в людях было меньше. Мороженое по 5 копеек. Может быть, поэтому и злобы в людях было меньше, что все настолько было дешево, да, что... Ну, не хотелось ругаться, было все хорошо. Сейчас, конечно, цены растут не по дням, а по часам, и люди, конечно, на фоне этого стрессуют очень сильно. Так, от Анастасии сообщение, ух, тут даже несколько сообщений. Зачем далеко ходить и вспоминать бесплатное жилье? Про бесплатный сыр все давно забыли. Еще несколько лет назад ипотека была доступней и квартиры дешевле, теперь это боль. А еще раньше дети были сладкими карапузами, сначала от них вкусно пахло молочком, потом умиляло каждое движение, а теперь вредные подростки. Раньше были подделки в садик, боже, вспоминаю с теплом, а теперь репетиторы и подготовка к ЕГЭ. Но, как и раньше, дети, хоть и взросляки уже, но менее любимыми для родителей от этого не стали. Раньше можно было купить себе модную флиску «Сахалин, моя красивая» только для себя, а теперь в первую очередь о старшеньком сыне думают. Так было на форуме «Нефть и газ Сахалина». Вот дети растут, как говорится, маленькие дети, маленькие проблемы, да, большие дети, большие проблемы. Проблемы растут вместе с детьми, но, тем не менее, дети – это всегда счастье, это всегда радость, они всегда остаются для нас маленькими карапузами. Здравствуйте, раньше были машины марки Subaru лучше, мощные. А сейчас что? Сейчас все получается уже, да? Так, ну что, друзья, пишите свои комментарии на нашу утреннюю тему, что конкретно раньше было лучше. Очень интересно послушать. У нас получается бурное обсуждение. Очень интересные ваши варианты я зачитываю в прямом эфире. Мессенджер Макс работает 8-900-660-1505, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Пишите обязательно. Сувениры сами себя не подарят, а подарим его самому яркому комментарию, вернее, обладателю, владельцу и автору самого яркого комментария подарим сувенир от магазина «Мерч Сахалин». И также этот автор этого комментария сможет побороться за главный приз уже в пятницу. Поэтому пишите, что конкретно раньше было лучше.

Так, ну что, друзья, давайте продолжать наш утренний эфир. Будем обсуждать, что же конкретно раньше было лучше. Пишите свои варианты. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста. Спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина-говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Цокольный этаж. Ваш выбор верный, друзья. Так, ну что, давайте перейдем к вашим сообщениям на нашу утреннюю тему. Что конкретно раньше было лучше? Так, раньше раздавали квартиры налево и направо. А сейчас что строят? Для кого это все строится? Непонятно. Вот такое вот сообщение мы получили. Так, ну что, тоже принимается гневные сообщения, но давайте в каком-то таком позитивном формате все-таки пообсуждаем, возможно, даже посмеемся. Пишите обязательно свои варианты, мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505, пишите обязательно.

0: подобрать какие-то сувениры, возможно, одежду от островных мультибрендовых магазинов. И, конечно же, подарки для своих родных. Пишите нам. Мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста. Тема такая, что конкретно раньше было лучше. Итак, доброе утро, «Радио СТВ», Чехов-Сахалинский. Раньше жизнь была стабильнее и спокойнее. Я учился в ГПТУ 18 рядом с телебашней. С 1973 по 76 год нас кормили на убой. У нас была своя столовая. Сейчас в учебных заведениях разве кормят? Да кормят, я думаю, кормят, конечно же, в учебных заведениях, но, наверное, уже не так вкусно, как раньше. Так, доброе утро. Раньше после снегопада всем двором дружно выходили и откапывали машины, двор, тротуары. Дети играли, строили тоннели, а взрослые раскапывали все и вместе дружно освобождали двор от завала. А теперь сидят все и ждут, пока приедет управляющая компания и все расчистит. Выходят единицы, Оксана написала. Оксана, ну, мне кажется, что все-таки все зависит от двора, в котором вы живете, потому что я знаю как раз на примере своих знакомых, что у них очень дружные дворы, и они действительно там и роют тоннели для детей, вешают гирлянды вовнутрь этих тоннелей, вместе раскапывают подъездные пути и так далее, помогают, в общем, друг другу как могут. И действительно, такие дворы существуют. Большой привет этим дружным дворам. Вы молодцы, так держать. Давайте уже подавайте пример всем остальным. Вот видите, все-таки есть некоторые дворы, где такого нет. Так, Ваня написал: здравствуйте, раньше было мороженое вкусное, натуральнее и дешевле, чем сейчас химозное и дорогое. Зато вспомните, Ваня, как когда только-только стали появляться вот эти вот химозные вкусняшки, как сильно мы их любили, да? Юпи, инвайт, просто добавь воды. Это же конкретная химия, но как детям нравилось? Как нравилось, когда язык окрашивался в фиолетовый цвет после такой водички и так далее. Но, в общем-то, в каждое время, наверное, есть свои плюсы, так же, как и в каждое время есть свои минусы. Но мы сегодня обсуждаем все-таки плюсы прошлых лет, что конкретно раньше было лучше. Пишите, пожалуйста, свои варианты. У нас есть группа ВКонтакте «Радио СТВ», там можно оставить свое сообщение. У нас есть телеграм-канал «Радио СТВ», там под постом можно комментарий написать. И, конечно же, мессенджер Макс работает. 8-900-660-1505. Пишите за лучший, яркий, интересный комментарий. Сегодня дарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин». И в пятницу подведем итоги среди всех выигравших на этой неделе. Разыграем главный приз – поло или ветровка от наших партнеров. Ну а прямо сейчас информация о погоде для вас.
1: Вау, вот это да!
2: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
3: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
4: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
2: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама спонсора.
0: Итак, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 24 августа. Друзья, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 18, в Ногликах без осадков плюс 16 градусов, в Поронайске временами дождь 15, выше 0, а в Красногорске сегодня временами дождь плюс 19, в Макарове дождливо в первой половине дня, температура днем плюс 15, в Долинске временами дождь плюс 21, в Охотском временами дождь 26 со знаком плюс, в Корсакове временами дожди 23, в Аниеве временами дождь 25, выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня без осадков плюс 23, в Южно-Сахалинске, друзья, в первой половине дня дождь, днем плюс 21, плюс 24, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
6: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 67.
9: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.

0: шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
2: Купи кухню, шкаф, подарок. С «Деко» выгодно живи.
3: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
2: «Деко выгодно живи».
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Только-только-только ваши сообщения здесь, в эфире радио СТВ. Друзья, мы обсуждаем сегодня, а что конкретно раньше было лучше. Вы пишете, я все это озвучиваю в эфире. Ну и, конечно же, в конце этого часа подведем итоги, найдем самое интересное, самое яркое сообщение, подарим ему сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Этот магазин находится на СТК «Горный воздух», Нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работает ежедневно с 11 до 20.00. И, кстати, если вы давно искали подарок с сахалинским характером, не просто такой сувенир на бегу, а что-то стильное, лаконичное, с душой, загляните обязательно в магазин «Мерч Сахалин» на «Горном воздухе». Там собраны вещи от местных дизайнеров, аксессуары и сувениры, которые хочется не только подарить, но и оставить себе. И вот конкретно кому-то сегодня достанется сувенир от магазина «Мерч Сахалина», а в пятницу этот кто-то сможет побороться за главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалина». Итак, приступаем к вашим сообщениям, что конкретно раньше было лучше. Здравствуйте, раньше было мороженое вкуснее, натуральнее и дешевле, чем сейчас, химозное и дорогое. Так, хорошо. Игры во дворе, без гаджетов, катались на тарзанке и любые травмы лечили подорожником. И на стройке гуляли, и к автобусу цеплялись, катались, выжили. И это хорошо, не было кругом блогеров и папарацци, да. Сейчас, конечно, детям крайне сложно проявить себя как-то в активностях каких-то, потому что, ну, конечно, сразу кто-то снимает на видео, выкладывает, комментирует все, что за родители такие, не объяснили ребенку правила безопасности. И вот есть случай даже в новостях, я недавно прочитала, как ребенок на детской площадке нарисовал смешариков. Очень красиво, кстати, нарисовал, но так вышло, что нарисовал он все это дело красками, которые не стираются. И вот возбудили уголовное дело, значит, на родителей за то, что как бы акт вандализма произошел. Вот такие истории, друзья. Да, конечно, раньше с этим было поспокойнее, но, с другой стороны, тоже есть определенные правила, которые нужно выполнять, тогда мир станет прекраснее. Есть сообщение от Инны у нас. Доброе утро. Раньше не было интернета, мы жили в счастливом невидении, а дети играли во дворе, да, и не было страшно за детей нашим родителям. Ну, как мне кажется, отпускали допоздна, мы с 4 лет гуляли где-то во дворах, непонятно где, приходили домой поздно, были счастливые, уставшие, голодные, ели за обе щеки, и, конечно, это прекрасные времена для нас, да, но если сейчас вот сделать все то же самое, что тогда происходило, это, конечно, уже будет напряженная обстановка. Да, друзья, напишите, пожалуйста, свои варианты, что конкретно раньше было лучше. Мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Совсем скоро посмотрю, что накопилось в телеграм-канале, обязательно зачитаю. Лучшее сообщение станет обладателем сувенира от магазина «Мерч Сахалин» и сможет побороться в пятницу за главный приз. Радио.

Ваше сообщение здесь в эфире Радио СТВ. Перебираемся в телеграм-канал, смотрим, что же там вы написали, а что конкретно раньше было лучше. Раньше можно было заходить в телеграм-канал без усилий. Вот так вот. Действительно, было такое время, мы его вспоминаем. Доброе утро, Радио СТВ. Раньше было лучше все. Детство беззаботное, гуляли без телефонов. Но поверьте, наши современные дети тоже считают, что у них сейчас самое лучшее детство на свете. И вот кажется, что они смотрят на нас и думают, как вы вообще жили раньше без телефонов? Скучно же было. Так, есть еще сообщение. Музыка раньше была лучше, определенно была душа в музыке. Сейчас же все как под копирку и не имеет той душевности. Но вот здесь с вами, Иван, соглашусь. Я тоже люблю музыку тех времен. И вроде как будто бы даже пели более глубоко, пропуская каждую ноту, каждую фразу через свою душу. Они просто, да, вот эти вот непонятные биты, мотивы, которые, ну, меня сейчас совершенно не цепляют. Хотя, возможно, кого-то наверняка могут и зацепить. Ну и не зря, да, сейчас старые песни молодые исполнители перепевают, потому что именно старые песни имеют вот этот вот багаж какой-то душевности. Так, ну что, друзья, переходим к напоминанию о том, что у вас есть еще время написать свои комментарии, свои сообщения на нашу утреннюю тему, что конкретно раньше было лучше. И уже совсем скоро я подведу итоги и кому-то одному подарим сегодня сувенир за самый яркий, интересный комментарий. И сувениры дарит магазин мерча «Сахалин». «Сахалин» — это не только место на карте, это стиль, и его можно найти в магазине мерча «Сахалин» на нижней станции горного воздуха. Ну и, конечно же, напомню, что писать можно в мессенджер «Макс» 8-900-665-15-05, группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». А что конкретно раньше было лучше?

0: Так, ну что, тик-так. И мы, друзья, уже тоже подходим к тому самому моменту, когда я озвучу победителя этого часа за лучший, интересный, яркий комментарий. Тема звучала сегодня, напомню, так, что конкретно раньше было лучше. Есть еще завершающие сообщения, прямо сейчас их озвучу. Итак, минуя пункты про жилье, соцгарантии, доброту, цены и так далее, не так давно мы жили спокойнее и не знали про ковид и что произойдет дальше. Это было лучше. Цените время, проведенное с родными, и живите в согласии. Угу. Раньше сосед. Это не просто человек за стенкой, это второй родственник. Ты знал, что у него болит, когда он на пенсию вышел, как зовут его внуков и что он вчера смотрел по телевизору. Соседка заливала тебе ухо, пока ты нес мусор. Дядя Коля чинил проводку, а тетя Галя присматривала за твоим ребенком, пока ты в магазине. Без всякой «ой, ну, я занята». А сейчас не знаешь, кто проживает по соседству. Вот, кстати, да, действительно так и есть. Ведь соседи раньше были практически как семья. Это сейчас уже все по-другому. Телевизор, который надо было включать за 5 минут, чтобы он прогрелся и показывал одну программу. Но если ты успел к началу мультика, это была победа. Сейчас 100-500 каналов, выбрать не из чего. И еще одно сообщение. Добрый день. Раньше было лучше. Мое здоровье, причем намного лучше. И намного раньше. Так, ну что, друзья, я хочу, значит, выбрать в победителя Ивана из телеграм-канала, который написал, что раньше музыка была лучше. Определенно была душа в музыке. Сейчас все как под копирку и не имеет никакой душевности. И, Иван, поздравляю вас. Именно вы становитесь обладателем сувенира от магазина «Мерча Сахалин». Напомню, что магазин «Мерча Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция «Горнолыжная 3» возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный «Мерч Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch.sach.ru. И Иван становится претендентом на обладание главного приза «Пола» или «Ветровка» от магазина «Мерча Сахалин». Поэтому мы вас поздравляем и переходим в следующий музыкальный. Спасибо большое всем за ваше сообщение. На Сахалине и Курилах 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Туристические домики смыло во время непогоды в Углегорском районе. Привести в порядок более 440 километров сахалинских дорог, договорились губернатор Сахалинской области и глава Росавтодора. В Комском районе прошла реконструкция исторического штурма 1945 года. Туристические домики на лесогорских термальных источниках смыло во время непогоды в Углегорском районе. В региональном управлении МЧС рассказали, что сигнал о потере связи с группой отдыхающих поступил по системе 112. Заявитель уточнил, что туристы отправились на источники незадолго до циклона, который накрыл округ 20 августа. Со слов заявителя, домики для отдыха оказались смыты рекой вниз по течению примерно на 5-6 километров. Шестерых человек накануне эвакуировали, еще трое отдыхающих от эвакуации отказались. Судьба еще двух человек, находившихся на базе, остается неизвестной. Их местоположение не установлено. Привести в порядок более 440 километров сахалинских дорог за 5 лет, договорились губернатор Сахалинской области и глава Росавтодора. Основной темой рабочей встречи Валерия Лимаренко и Романа Новикова стало строительство западного объезда Южно-Сахалинска. Первый этап создания дороги протяженностью более 8 километров реализуется на средства региона. Строительство следующих 15 километров предполагается за счет федерального бюджета. Этот участок соединит трассы Южно-Сахалинск-Хомск и Южно-Сахалинск-Аха. На встрече обсудили работы и на других значимых объектах. Так как ремонт Хомского перевала идет с опережением графика, грунтовые разрывы на трассе Южно-Сахалинск-Аха полностью ликвидировать намерены в следующем году. В Хомском районе прошла реконструкция исторического штурма 1945 года. 40 реконструкторов из 12 регионов показали взятие укрепрайона, которое 81 год назад открыло советским войскам путь к освобождению острова. В рамках мероприятия также прошло возложение цветов к братской могиле. Работала полевая кухня, выставка юного следопыта, а также были организованы мастер-классы. Фестиваль науки и искусств «Невельской фест» стартовал в областном центре. Он продлится до 30 августа. В центре внимания наследия адмирала Геннадия Невельского и история исследования Дальнего Востока. Этим темам посвятят круглые столы и дискуссии. Также будет работать ярмарка возможностей с образовательными программами для детей, интерактивными играми и краеведческими квестами. Еще одной точкой фестиваля станет дегустационная ярмарка с блюдами островной кухни. Золотистый ретривер Мейбл стал лауреатом премии за самый необычный страховой случай. Награду ежегодно вручает хозяевам, чьи животные попали в нелепую ситуацию. Так пес, испугавшись громкого звука, убежал от владельцев и заблудился в горах. Позже собаку нашли волонтеры, домой питомец вернулся спустя 76 дней. Второе место занял лабрадор Генри, который наступил на грабли, когда гнался за мясом. Бронза досталась коту Хопсу, он застрял под гаражным отсеком. Все номинаты и лауреаты живы и здоровы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. До свидания.

Как раз спел «Мумитроли», да, и Филатов и Карас, «Море-море, гудбай». Совсем скоро попрощаемся с морскими прогулками, с морским отдыхом на берегу моря в палатках, ведь последняя летняя неделя началась, и, к сожалению, началась она вот прям по-осеннему дождливо, но при этом считаю, что пока что еще на улице тепло, мы ждем, когда дождь закончится, и будем проводить именно эту летнюю неделю еще пока по-летнему. Поэтому, друзья, слушайте обязательно радио АСТВ, потому что в середине этого часа рубрика «Двигай летом» случится от Кати Солдатовой, рубрика, в которой она рассказывает про мероприятия нашего города, которые стоит посетить для того, чтобы просто так не сидеть дома, а проводить время с пользой. Поэтому слушайте обязательно, не пропускайте. Также через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Всем доброе утро!

Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Итак, доброе утро, Овны. Утром дела могут показаться вам слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз-два. Тельцы, задач становится все больше, а времени все меньше, но вы совсем справитесь. Близнецы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам пообещали помочь в каком-то деле. Раки, настало время глобальной уборки дома. Львы, постоянная экономия на себе не приведет к чему-то хорошему. Девы, займитесь сегодня тыльной стороной своих проблем. Весы, звезды предлагают сегодня с кем-то чем-то поделиться. Скорпионы, пока не стоит переводить свои отношения с некоторыми людьми на новый уровень. Стрельцы, все настолько здорово, что вам и пожелать нечего. Козероги, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Водолеи, не упускайте возможность блеснуть своими знаниями, скромность вам ни к чему. Рыбы, вам рекомендуется срочная встреча с друзьями. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Друзья, спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817. 510-817.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Так, ну что, друзья, информация о погоде для вас прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня 24 августа. В Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается 18 тепла, в Смирных временами дождь и 16 со знаком плюс. В Углегорске и в Томари сегодня временами дождь плюс 18, в Невельске и в Хомске временами осадки 21 тепла, в Северо-Курильске временами дождь и плюс 12 градусов. В Курильске без существенных осадков сегодня, температура там прогреется до 25 градусов. В Южно-Сахалинске в первой половине дня сегодня дождь. Температура днем плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето зовет.
1: Кажется, вы знаете мир Хогвартса вдоль и поперек. Завтра, 25 августа, в интеллект-баре «Чердак» можно будет это доказать на квизе «Гарри Поттер» с вопросами по любимой магической вселенной, где даже у знатоков найдется повод задуматься. Фильмы, книги, персонажи, события и детали мира Поттера станут полем для командной битвы. Собирайте друзей, вспоминайте все, что происходило в Хогвартсе, и проверяйте, кто за вашим столом настоящий магический эксперт. Квиз «Гарри Поттер» пройдет 25 августа в 19:00 в интеллект-баре «Чердак». Стоимость участия 700 рублей.
0: Добавим в летний календарь.
1: Герой, которого никто не помнит, вновь остается один против опасности. На этой неделе в «Кристи Синема» показывают фильм «Остановка» – фантастический боевик о новой главе жизни Питера Паркера. После событий с заклинаниями доктора Стрэнджа прошло 4 года. Мир забыл о существовании Питера, а сам он полностью посвятил себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке. Но когда в городе появляется новый опасный противник, а способности Человека-паука начинают меняться самым неожиданным образом, под угрозой оказывается не только его миссия, но и собственное существование. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея, Сиди Синг, Марк Руффало и другие. Фильм «Остановка» идет в прокате в «Кристи Синема» на этой неделе. Вы точно хотите увидеть новую историю о Человеке-пауке, которому снова предстоит сражаться за свое место в мире.
0: Музыкальная точка лета.
1: Стоит прозвучать первым нотам, и перед глазами снова появляются Тоторо, Хаул, Тихиро и бескрайнее небо Лапуты. 25 августа в соборе Святого Иакова состоится концерт «Музыка японского аниме», «Миядзаки» и другие. Для вас прозвучат орган и флейта в исполнении Стефаниды Ермолаевой и Маргариты Галкиной. Прозвучат мелодии из «Ходячего замка Хаула», а также «Унесенных призраками», «Моего соседа Тоторо», «Принцессы Мононоки», а также музыка из «Атаки титанов» и других известных аниме. Концерт пройдет завтра, 25 августа, в соборе Святого Иакова. Начало в 19:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: О погоде для вас на данный момент. Слушайте внимательно. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Итак, в Александровске-Сахалинском сегодня, друзья, без осадков плюс 18, в Ногликах осадков не ожидается 16 тепла, в Поронайске временами сегодня дождь плюс 15, в Красногорске временами дождь 19 со знаком плюс, в Макарове дождь в первой половине дня плюс 15, в Долинске временами дождь 21 выше 0, в Охотском временами дождь 26 со знаком плюс, в Корсакове временами дожди 23 выше 0, в Аниве временами дождь плюс 25. В Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня без осадков 23 тепла, в Южно-Сахалинске в первой половине дня нас с вами ждет дождь. В течение дня температура воздуха прогреется до 24 градусов. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6-7.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
11: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
14: Купи кухню,
15: шкаф, подарок.
14: С деко выгодно живи.
16: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
14: Деко выгодно живи.
17: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления.

0: работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
1: АО «Страховая компания Сагаз-Мед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: 9:45, время Сахалинское. Друзья, информация для водителей больших машин. По информации регионального министерства Минтранса, сейчас на дороге Шахтерск-Башняково ограничено движение транспорта массой более 3,5 тонн на 68-м километре участка трассы. Причиной стало повреждение моста через реку Тельновка. Легковые автомобили и машины меньшей грузоподъемности могут двигаться без изменений. Министерство транспорта Сахалинской области сообщит отдельно, когда снимут ограничения. Всем водителям хорошего пути.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-03.

0: Ну а в нашем случае, друзья, до скорой встречи уже в следующем часе, а это прямо сейчас на Сахалине и Курилах, 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денсатометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Прокуратура организовала проверку деятельности по оказанию услуг туристам на лесогорских источниках. Сильный дождь 24 августа прогнозируется на территории 13 районов. Губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтранса обсудили модернизацию порта Корсака. Прокуратура организовала проверку деятельности по оказанию услуг туристам на лесогорских термальных источниках. Как рассказали ведомстве, 23 августа в результате прохождения циклона на базе отдыха речным потоком смыло домики. Из 11 туристов двое пропало без вести. Сотрудники МЧС продолжают поисковые мероприятия. Сильный дождь 24 августа прогнозируется на территории 13 районов Сахалинской области. По действию циклона попадают Александровск, Сахалинский, Тымовский, Смирноховский, Поронайский, Углегорский, Макаровский, Тамаринский, Долинский, Хомский, Корсаковский, Невельский округа, а также областной центр. Понедельник, а также в последующие сутки на реках ожидаются подъемы уровня воды до 2 метров. На реках Углегорского района угроза достижения уровня опасного явления. Жителям и гостям указанных муниципалитетов рекомендуют без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на охоту и рыбалку. Единый телефон вызова экстренных служб 112. Губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтранса Андрей Никитин обсудили модернизацию порта Корсака. В стороны подтвердили стратегическую важность объекта. Порт является главными воротами региона, через который идет снабжение Курил и основной поток грузов с материка. План работ включает строительство причалов, создание акватории, реконструкцию моста. Еще один важный этап – дноуглубительные работы. Начать их планируют в октябре. Сахалинская область готова выделить средства из регионального бюджета на реконструкцию причалов и строительство волнозащитного мола. Также предлагается заключить инвестиционное соглашение на особых условиях. Это предложение Сахалинской области уже получило поддержку президента Владимира Путина. Третий сезон программы «Взгляды» стартовал в областном центре. Первый мурал в его рамках уже начали создавать на фасаде дома номер 284 по проспекту Мира. Работа вошла в серию части целого. В образ человека будет плетена карта Южно-Сахалинска с координатами ранее созданных муралов, рассказали в мэрии. Кроме того, в ближайшее время один из домов по улице Поповича украсит композиция «Жемчужина». Мультфильм «Бычок Лай» с ужасной графикой и сюжетом стал суперхитом в Китае. По словам зрителей, проект настолько плох, что даже хорош. У героев мультфильма неподвижная мимика и жутко монотонные голоса. При этом они окружены желтыми блоками с надписью «Трава», листья на деревьях выполнены в виде простых сфер. За первые 10 дней фильм привлек чуть более 300 зрителей. Они начали критиковать работу в соцсетях, но именно эта волна обсуждений сделала мультфильм популярным. За неделю его сборы выросли на несколько миллионов долларов. Им завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Наконец-то встречаемся с вами здесь уже в рабочем, да, часе. В этом часе мы с вами будем не только наслаждаться рабочим часом, ну и, конечно же, играть. Игра «Дозвон» совсем скоро, и все подробности о ней впереди. Напомню, что спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалеи, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется, новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. Ну и, друзья, поскольку у меня уже заплетается язык, а все почему? Потому что очень сильно хочу рассказать вам все подробности нашей игры, о том, как поучаствовать, о том, как выиграть, но надо подождать. Пару мгновений, и все начнем. Друзья, игра «Дозвон» впереди. Все

Всем здравствуйте, друзья. Игра «Дозвон» прямо сейчас для вас. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца «Сказка.ру». Ну и, друзья, давайте поднимем друг другу настроение, поучаствуем в нашей игре. Что нужно сделать? Необходимо отправить свое сообщение на мессенджер «Макс» с текстом «Хочу в дозвон», номер вашего телефона, а также ваше имя обязательно. Сегодня разыгрываем большую, вкуснейшую пиццу «Посейдон» от наших партнеров, поэтому, друзья, есть за что побороться в этот дождливый понедельник. Ну и, конечно же, давайте поднимать друг другу настроение, и кодовая фраза этого понедельника будет звучать так: «Всем успешного понедельника». Запишите эту фразу, запомните ее. В середине этого часа выберу одного счастливчика, дозвонюсь ему в прямом эфире нашего дозвона и должна буду в трубке телефона услышать только эту фразу. Больше никакую другую, никаких слов мне не нужно. Только «Всем успешного понедельника». Все, играем.

0: Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, друзья, овны. Утром дела могут показаться слишком сложными, но уже после обеда вы справитесь с ними на раз-два. Тельцы, задач становится все больше, а времени все меньше, но вы совсем справитесь. Близнецы, меньше рассчитывайте на других, даже если вам обещали помочь в каком-то деле. Раки, настало время глобальной уборки дома. Львы, постоянная экономия на себе не приведет к чему-то хорошему. Девы, займитесь сегодня тыльной стороной своих проблем. Весы, звезды предлагают сегодня с кем-то чем-то поделиться. Скорпионы, пока не стоит переводить свои отношения с некоторыми людьми на новый уровень. Стрельцы, все настолько здорово, что вам и пожелать нечего. Козероги, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Водолеи, не упускайте возможность блеснуть своими знаниями. Скромность вам ни к чему. Рыбы, вам рекомендуется сегодня срочная встреча с друзьями. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ. Звук.

0: Юность, юность. А что касается погоды, поговорим прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 24 августа, в Ахе без осадков плюс 17, в Тымовском осадков не ожидается плюс 18 градусов, в Смирных 16 тепла, временами дождь, в Углегорске и в Томари также временами дождь 18 выше 0, в Невельске и в Хомске дождь временами плюс 21 градус днем. В Северокурильске временами дождь 12 тепла, в Курильске без существенных осадков плюс 25, в Южно-Сахалинске в первой половине дня сегодня дождь, температура воздуха прогреется до 24 градусов. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: В «Матрешке» с 20 августа по 2 сентября. Сосиски «Ратимир» ратимировские 269,95 за 400 грамм. Пломбир шоколадный в вафельном стаканчике «Золотой стандарт» 109,95 за 90 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Ну что, друзья, мы начинаем. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ру. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Напомню, что на кону сегодня большая пицца «Посейдон», и прямо сейчас я буду дозваниваться до человека, который отправил свою заявку, естественно, и стал каким-то счастливчиком, потому что выбрала я именно его по каким-то критериям, неизведанным никому, даже мне самой. Поэтому, надеюсь, наш счастливый предполагаемый обладатель пиццы все-таки сделает все необходимое, чтобы выиграть пиццу. Ждем. Ну что?
1: Всем успешного понедельника.
0: Хорошо. Прекрасный Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение ваше?
1: Отлично.
0: Считаете ли вы свой понедельник успешным? Теперь?
1: Сейчас однозначно.
0: Я вас поздравляю. Большая пицца «Посейдон» отправляется вам. Прекрасного, приятного аппетита вам. Предстоящего. Пожалуйста. Вот так Евгений прекрасно с легкой руки выиграл пиццу. Евгений, а где находитесь? Алло. Ага, Евгений не дождался уже нашего вопроса, но я надеюсь, что Евгений счастлив, и мы за него тоже очень рады. И рады буду всем победителям нашей игры «Дозвон», поэтому обязательно участвуйте, играйте, выигрывайте здесь по будням в это самое время.

А за окном дождь льет, как из ведра, и эта песня как никогда кстати к этой погоде, как мне показалось, друзья. Но хотелось бы, конечно, нам дружно всем разогнать тучи руками, чтобы выглянуло солнце, ну хотя бы ненадолго, и немного прогрело наши косточки. И лето, чтобы продолжалось, хочется, чтобы лето не останавливалось. Мы продолжаем наше утро, несмотря ни на что. Наш спонсор – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей – пельмени, овощи, молочные, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный». Друзья, зовут меня Женя Милых. Не останавливаемся, не оглядываемся назад, только вперед, двигаемся по волнам хорошего настроения.

0: 10 часов 39 минут, время Сахалинское. Друзья, информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 24 августа, на дворе Александровске-Сахалинском. Сегодня без осадков плюс 18, в Ногликах без осадков плюс 16 градусов, в Поронайске временами дождь и 15 выше 0. В Красногорске плюс 19 градусов днем и временами дожди. В Макарове дождь во первой половине дня плюс 15 градусов днем, в Долинске временами дождь плюс 21, в Охотском временами дождь и 26 выше 0. В Корсакове временами дождь плюс 23, в Аниве также временами ожидается дождь 25 выше 0. В Малокурильском и Южно-Курильске сегодня без осадков, плюс 23 градуса. В Южно-Сахалинске в первой половине дня нас с вами ждет дождь, температура днем плюс 21, плюс 24, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
10: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
12: Ну, и чего ты ответил?
11: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
13: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь.

0: убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
0: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bizdtp.rf.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно, живи.
5: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
6: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
5: И нечего ждать.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Это LP и Other People здесь на волне радио АСТВ. Друзья, зовут меня Женя Милых. Всем доброе утро. Мы завершаем этот утренний эфир и переходим плавно в дневной эфир. Но никуда не расходитесь. В следующем часе мой коллега Илья Обломов разбавит вашу компанию. Ну а я напомню, что спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: сыры, бакалеи, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, несмотря на дождь. Пусть все будет хорошо, пусть сегодня все будет по плану, и все ваши задачи успешно будут выполнены. До завтра, прощаемся с вами, зовут меня Женя Милых. Всем пока!

0: Здесь икона попы I Love It в эфире Первого областного закрывает этот музыкальный час. Мы с вами движемся дальше. На Сахалине, Курильских островах, 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И обо всех событиях, произошедших к этому часу, нас познакомит Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сильные дожди продолжатся в 13 районах в течение дня. Движение поездов на участке Хомск-Чехов-Тамари отменили 24 августа. Привести в порядок более 440 километров сахалинских дорог договорились губернатор и глава Росавтодора. Сильные дожди продолжатся в 13 районах Сахалина в течение дня. По данным Сахгидромета, днем понедельника в последующие сутки на реках ожидают подъем уровня воды до 2 метров. На реках Углегорского района угроза достижения уровня опасного явления. При этом глава Углегорского района Федор Филин заявил, что все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности к возможному изменению ситуации с 20 августа. Непростой сейчас остается ситуация с водоснабжением в Шахтерске. Состояние гидротехнических сооружений контролируют непосредственно на месте. Также в ближайшее время поселки усилят работу по подвозу воды. Движение пригородных поездов на участке Хомс-Чехов-Тамари отменили на Сахалине 24 августа. По сообщению регионального Минтранса, это связано с ухудшением погодных условий, а также с подмывом насыпи железнодорожного пути и проведением восстановительных работ. Отмена касается маршрутов Хомс-Чехов, Чехов-Чертов мост, Чертов мост-Тамари, Тамари-Хомск. Привести в порядок более 4.